ние македонците, додека припремаме тавче-гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро. Кажется, и ту, и что мы фали радио.
2: 95, это радио маэстрал.
3: Маэстрал, то есть крвная группа.